0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа задаузахе, пицхела пичевз кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардимант. Дростаребисатвис.